0: участие в очередном совещании политического...
1: Тайлуя! Эй, Тайлуя! Иготу, иготу, иготу! Тайлу, Тайлу!